Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио Зет.
1: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет мне тогда.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: до вывода войск. Кандагар.
1: Радио З. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Работаем, брат!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

не сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее, чем до возвращения.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 990 000 рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого, 184, город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 990 000 рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия хочет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров и добавил, что страна ценит желание наших друзей оказать в этом содействие, сказал Лавров на посольском круглом столе. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Если Киев хочет возобновить переговоры, Москва согласна, ей есть что сказать. Россия детально объясняет Вашингтону свою позицию по Украине, но сложно сказать, как это скажется на реальных шагах Белого дома, отметил он. Мир уже год жил бы без войны на Украине, если бы европейцы не отговорили США от договоренности Анкориджа, заявил Лавров. Москва ожидает скорого решения суда ООН по геноциду, который устроил Киев в Донбассе, подчеркнул глава МИД. Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом, заверил он. В России более чем в 2.5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. Лауреаты Филсовской премии и еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компаний использовать решения математических задач как тест производительности искусственного интеллекта наносит ущерб науке и сообществу. Математики отметили, что успехи нейросети в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концепция. Концептуальное понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Рост популярности колледжей среди молодых россиян помогает лучше распределять кадры на рынке труда. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, многие годы сохранялся дисбаланс между числом специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и потребностями работодателей. Сейчас ситуация постепенно меняется. При этом нехватки работников с высшим образованием из-за роста интереса к колледжам в министерстве не ожидают. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке школьника, сообщили эксперты Минпросвещения. В первые недели

Или организмы внимания еще перестраиваются. Если одновременно добавить кружки и дополнительные занятия, ощущение перегрузки может появиться очень быстро. Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно, сказали специалисты. Они отметили, что свободное время не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
13: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
14: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
15: Звони 8 800 621 75.
14: Не габаритика. Работа рядом.
16: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

пот течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: назад не верну. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
3: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия хочет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров и добавил, что страна ценит желание наших друзей оказать в этом содействие, сказал Лавров на посольском круглом столе. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Если Киев хочет возобновить переговоры, Москва согласна, ей есть что сказать. Россия детально объясняет Вашингтону свою позицию по Украине, но сложно сказать, как это скажется на реальных шагах Белого дома, отметил он. Мир уже год жил бы без войны на Украине, если бы европейцы не отговорили США от договоренности Анкориджа, заявил Лавров. Москва ожидает скорого решения суда ООН по геноциду, который устроил Киев в Донбассе, подчеркнул глава МИД. Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом, заверил он. В России более чем в 2.5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. Лауреаты Филсовской премии, еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компании использовать решения математических задач как тест производительности искусственного интеллекта наносит ущерб науке и сообществу. Математики отметили, что успехи нейросети в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концептуальное понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Рост популярности колледжей среди молодых россиян помогает лучше распределять кадры на рынке труда. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, многие годы сохранялся дисбаланс между числом специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и потребностями работодателей. Сейчас ситуация постепенно меняется. При этом нехватки работников с высшим образованием из-за роста интереса к колледжам в министерстве не ожидают. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке школьника, сообщили эксперты Минпросвещения. В первые недели организм и внимание еще перестраиваются. Если одновременно добавить кружки и дополнительные занятия, ощущение перегрузки может появиться очень быстро. Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно, сказали специалисты. Они отметили, что свободное время не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас в ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда-нибудь мы выполним последний рейс. Последний раз промчимся по закупкам. Мешки с гуманитаркой выгрузим, и вдруг нам скажут: все, победа, мир настал. И это все уже не будет нужно. Не будет погибать в бою солдат. Ненужной станет в поле перевязка. Вернутся наши воины назад, сняв перед погибшими в бою друзьями свои каски. А мы, наверное, не сразу все поймем, что нам не нужно мчаться с позаранку, держа в уме все списки наизусть, чтобы бойцам отдать гуманитарку. Прислушиваться будем к тишине, не веря, что она бывает долгой. И вдалеке грозы весенний гром не спутаем с обстрелом миномета. Посмотрим в небо мирное, и вдруг поверим, что теперь так будет вечно, что страхи, горе, взрывы позади, а впереди лишь мир. И долгожданный день для чьей-то встречи. И плакать можно будет, не таясь, ведь раньше редко плакали украдкой, твердив себе: сначала о бойцах подумаем, а завтра слезы — это завтра. И небо свои слезы накопив, оно ведь видело, что на земле творится, пошлет нам сильный ливень, чтобы вмиг опять все стало мирным, светлым, чистым. Очистятся и небо, и земля, цветами зарастут в полях воронки. Войну лишь в книгах будут изучать, чтобы героев помнили потомки. Я верю, что настанет этот день, так долгожданный, выстраданный многими, и птицами на небе пролетят за мир наш, жизнь отдавший в боях, живые вечно души наших воинов. Инна Рожко, канал «Письма родным».

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z.
2: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия хочет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров и добавил, что страна ценит желание наших друзей оказать в этом содействие, сказал Лавров на посольском круглом столе. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Если Киев хочет возобновить переговоры, Москва согласна, ей есть что сказать. Россия детально объясняет Вашингтону свою позицию по Украине, но сложно сказать, как это скажется на реальных шагах Белого дома, отметил он. Мир уже год жил бы без войны на Украине, если бы европейцы не отговорили США от договоренности Анкориджа, заявил Лавров. Москва ожидает скорого решения суда ООН по геноциду, который устроил Киев в Донбассе, подчеркнул глава МИД. Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом, заверил он. В России более чем в 2.5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. Лауреаты Филсовской премии и еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компаний использовать решения математических задач как тест производительности искусственного интеллекта наносит ущерб науке и сообществу. Математики отметили, что успехи нейросети в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концепция. Концептуальное понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Рост популярности колледжей среди молодых россиян помогает лучше распределять кадры на рынке труда. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, многие годы сохранялся дисбаланс между числом специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и потребностями работодателей. Сейчас ситуация постепенно меняется. При этом нехватки работников с высшим образованием из-за роста интереса к колледжам в министерстве не ожидают. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке школьника, сообщили эксперты Минпросвещения. В первые недели организм и внимание еще перестраиваются. Если одновременно добавить кружки и дополнительные занятия, ощущение перегрузки может появиться очень быстро. Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно, сказали специалисты. Они отметили, что свободное время не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Катся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
10: ИП «Саркисян КЛ», УГРН ИП 323-310-00-55-695.
11: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
12: Звони 8 800 621 75.
11: Не габаритика. Работа рядом.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Август. Раннее утро. Суббота. Кто-то, как в будни, спешил на работу. И в торопях, путь свой срезая, бежал по привычке мимо вокзала. Огромный состав не обойти. Солдатики пятые сутки в пути. Нам бы воды просто питьевой. Сердце пронизло острой иглой. И полетели в чат смс-ки. Группа, подъем, повод есть веский. Надо ребят накормить, напоить, ведь по-другому не может и быть. Все на подъем оказались легки. Через час уже кто-то пек пироги. Овощи, фрукты везли с огорода. Такая уж русская наша порода. Яйца варили, резали сало, переживали, чтоб не было мало. Консервы, соленья, домашний мед. И к булочкам вкусный холодный компот. Ближайшие пятерки скупили всю воду. Солдаты важнее всего для народа. Переводами денег лента пестрила, чтоб группа побольше всего закупила. Все, что нужно, собрали, ничего не забыли. Чтоб за ленту в пути парни сытыми были. Гудел под ногами бетонный перрон. В любую минуту уйдет эшелон. Волонтеры такого не ожидали. Руки солдаты им целовали. Наши герои. Мужчины всегда. Не страшна вместе нам никакая беда. И было для всех одно удивление. Придавшее группе еще вдохновение, солдаты продукты все брать не стали. Передайте другим, за нами еще два состава. Поезд тронулся с Богом. Мы все будем вас ждать. Поехали парни страну защищать. Скрылся вдали последний вагон. А группа уж новый ждет эшелон. Но в этот раз группа к встрече готова. Варится борщ и кипит казан плова. Макароны, котлеты, оладьи, блины у вагонов поставят раскладные столы. Генерал Диванов, пора, просыпайтесь. В каждом городе группы есть. Добавляйтесь. Это наша страна. Мы в ней вместе живем. Но если не ваша, пожалуйте вон. А всем волонтерам поклон до земли. Вы тоже герои великой страны. Вместе мы сила. Нас не сломать. Сумеем Россию свою отстоять.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте.

0: Мельницкого, 184, город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тен Т4 Эль, комплектация «Актив» 2026 года. Цена 1 990 000 рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тен Тринити Моторс.
1: Новости.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ «40 раз» атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 7 округам. 48 беспилотников сбиты и подавлены. В результате целенаправленного удара ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования его близким. В Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах пострадали 4 человека. Трое из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В октябре в Шебекинской центральной районной больнице появятся новые аппараты МРТ. Глава региона посетил Шебекинский округ и рассказал, как работает медучреждение в приграничном муниципалитете. В больнице открыты хирургические и терапевтические корпуса, а также родильный дом. Для жителей сел работают выездные бригады врачей. Для ветеранов и участников СВО сформировали зеленый коридор. Пациенты могут быстро попасть к нужным специалистам. Также в медучреждении обустроили зону ожидания для мам с детьми. С главным врачом Олесей Нестеренко Александр Шуваев обсудил меры безопасности. Больница оснащена генератором, чтобы оборудование и медперсонал могли работать даже при перебоях с электричеством. Агропромышленный комплекс Белгородской области подтверждает лидерство в стране, сообщил руководитель региона. Несмотря на сложную оперативную обстановку, аграрии продолжают удерживать высокие позиции и вносят весомый вклад в продовольственную безопасность России. Белгородская область занимает первое место в стране по производству скота и птицы в живом весе, свинины, мяса птицы и комбикормов. Область также лидирует по выпуску продукции сельского хозяйства на 1 гектар пашни. Белгородщина занимает второе место по числу производителей органической продукции и третье место по объему произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. В целом по экспорту регион 7-й. Доля отрасли в валовом региональном продукте составляет 23%. Животноводство продолжает наращивать показатели. В области более 4 миллионов свиней, около 41 миллиона голов птицы, свыше 162 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления. Производство молока уже превысило 425 тысяч тонн. В планах на 2026 год выйти на 729 тысяч тонн. По прогнозу, в этом году произведут скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств более 1 миллиона 600 тысяч тонн. На улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь» дорожники решили давнюю проблему жителей, рассказал Валентин Демидов. Раньше срока специалисты завершили ремонт проезда, по поводу которого поступало много обращений. Проезд делал застройщик на этапе строительства домов. Со временем покрытие пришло в негодность, появились выбоины и другие дефекты. Участок планировали привести в порядок к 1 октября, но удалось выполнить работу оперативнее. Сейчас дорожное полотно приведено в нормативное состояние. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученик 4 класса, Белов. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу страну. Чтобы я мог спокойно спать, учиться и мечтать о будущем. Радоваться каждому дню, яркому солнцу и мирному небу. И это все благодаря тебе, солдат. Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые рискуют собственной жизнью. Желаю тебе справиться со всеми трудностями, удачи и сил в бою. Возвращайся живым и здоровым домой.

0: мой родной.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана.

От целенаправленного удара ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования его близким. В Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах пострадали 4 человека. Трое из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В октябре в Шебекинской центральной районной больнице появятся новые аппараты МРТ. Глава региона посетил Шебекинский округ и рассказал, как работает медучреждение в приграничном муниципалитете. В больнице открыты хирургические и терапевтические корпуса, а также родильный дом. Для жителей сел работают выездные бригады врачей. Для ветеранов и участников СВО сформировали зеленый коридор. Пациенты могут быстро попасть к нужным специалистам. Также в медучреждении обустроили зону ожидания для мам с детьми. С главным врачом Олесей Нестеренко Александр Шуваев обсудил меры безопасности. Больница оснащена генератором, чтобы оборудование и медперсонал могли работать даже при перебоях с электричеством. Агропромышленный комплекс Белгородской области подтверждает лидерство в стране, сообщил руководитель региона. Несмотря на сложную оперативную обстановку, аграрии продолжают удерживать высокие позиции и вносят весомый вклад в продовольственную безопасность России. Белгородская область занимает первое место в стране по производству скота и птицы в живом весе, свинины, мяса птицы и комбикормов. Область также лидирует по выпуску продукции сельского хозяйства на 1 гектар пашни. Белгородщина занимает второе место по числу производителей органической продукции и третье место по объему произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. В целом по экспорту регион 7-й. Доля отрасли в валовом региональном продукте составляет 23%. Животноводство продолжает наращивать показатели. В области более 4 миллионов свиней, около 41 миллиона голов птицы, свыше 162 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления. Производство молока уже превысило 425 тысяч тонн. В планах на 2026 год выйти на 729 тысяч тонн. По прогнозу, в этом году произведут скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств более 1 миллиона 600 тысяч тонн. На улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь» дорожники решили давнюю проблему жителей, рассказал Валентин Демидов. Раньше срока специалисты завершили ремонт проезда, по поводу которого поступало много обращений. Проезд делал застройщик на этапе строительства домов. Со временем покрытие пришло в негодность, появились выбоины и другие дефекты. Участок планировали привести в порядок к 1 октября, но удалось выполнить работу оперативнее. Сейчас дорожное полотно приведено в нормативное состояние. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 47-22. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
10: SKL Opt, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
11: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
12: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
13: Звони 8 800 621 75.
12: Негабаритика. Работа рядом.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Берез, 2А, 29-33-99.
15: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
16: Нужно, чтобы помнили.
17: Нужно, чтобы знали.
16: Нужно, чтобы верили.
17: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
16: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
15: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
18: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. Работаем за правое дело.

0: вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой.

0: Стрела пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом пишут по результатам совещания у вице-премьера Александра

Домой вернулись 10 российских военнослужащих и столько же граждан Украины. А за 5 дней до этого стороны обменялись пленными по формуле 103 на 103. Ландратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец провели встречу на границе, обменявшись списками пропавших без вести и письмами для военных. Договорились об акции по передаче посылок. Как отмечала Ландратова, переговоры по гуманитарным вопросам идут непросто. Она опубликовала списки тех, кого Россия готова передать, однако Украина не всегда забирает своих граждан и часто выдвигает неприемлемые требования. На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений в СИН до 2035 года. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и два на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснили эксперты. Среда – самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека, а в четверг начинается спад активности. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после двух дней отдыха или одного в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. В среду достигается пик, который потом идет на спад. Суббота и воскресенье у большинства дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
11: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
12: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
13: Звони 8-800-600-21-75.
12: Негабаритика. Работа рядом.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тобой.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом пишут по результатам совещания у вице-премьера Александра Новака. Ранее ограничение действовало до 30 сентября. По словам Новака, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она напомнила, что последний раз обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда до

режимных учреждений в СИН до 2035 года. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и два на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснили эксперты. Среда – самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека, а в четверг начинается спад активности. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после двух дней отдыха или одного в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. В среду достигается пик, который потом идет на спад. Суббота и воскресенье у большинства дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8-800-621-75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Конников сообщил, что еще один ребенок, получивший тяжелые ранения во время атаки со стороны Украины, переведен для продолжения лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировка прошла успешно, его приняли московские специалисты. Всего в медорганизациях региона проходят лечение 85 человек, среди которых 5 детей. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 8 взрослых пациентов. Александр Шуваев рассказал о восстановлении жилья и соцобъектов в Шебекинском округе. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора посетил муниципалитет. В округе у 1733 домов разбиты окна. На их восстановление требуется порядка 170 миллионов рублей. Специалисты сейчас закрывают тепловой контур, чтобы успеть до холодов. На улице Ленина восстанавливают дом, где из-за детонации боеприпаса загорелись квартиры на первом и втором этажах. При ударе пострадали 6 мирных жителей. Бассейн «Дельфин» планировали сдать к октябрю, но подрядчик не укладывается в сроки. Минстрою и УКС поручено начать претензионную работу. ФУК в Масловой пристани планируют сдать в этом году. Объект был серьезно поврежден в октябре 2025-го, и его практически полностью разобрали. Почти 5 лет в Белгородской детской областной больнице работает госпитальная школа «Учим, знаем». Там помогают детям находить

Спецназ «Ахмат». Узнав о поездке, они вызвались сопровождать волонтера по Шебекинскому округу. По завершении конкурса «Учитель года 2026» его участники высадили кусты сирени на территории гимназии номер 22. Именно здесь учился, а теперь работает Дмитрий Баланчуков, победитель конкурса «Учитель года 2025». Сирень относится к семейству маслиновых, как и лавр, один из древнейших символов победы. В Белгороде собрана самая большая в России коллекция сирени. Для высадки памятных растений конкурсанты были разделены на команды по федеральным округам. По завершении участников ждали сувениры с символикой региона. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест» и очень творческий человек. Здравствуйте, Мария.
2: Добрый день.
1: С Марией мы знакомы уже очень много лет, заочно. Наблюдали за творчеством друг друга. И давайте расскажем нашим радиослушателям, с чего вообще все началось у вас. Как вы присоединились к коллективу «Благовест» и чем вы там занимаетесь?
2: Ну, начнем, наверное, с того, что всю жизнь я занималась творчеством, заканчивала театральное отделение в нашем колледже культуры. Соответственно, всю жизнь линейка творчества идет со мной вместе. После того, когда начались данные события, то бишь начало СВО, мои близкие родственники были участниками, мужчины, да, я имею в виду родственники. И таким образом остаться в стране было бы просто невозможно с условием того, что и живем здесь, в приграничье. Поэтому сразу, с первых дней, первое, что вспомнилось, это агитбригады, которые были во время Великой Отечественной войны. Никуда от этого не деться, правда же? Каждый помогает в тылу, фронту по-своему. Кто-то печет пироги, кто-то занимается финансовой стороной гуманитарных вопросов. Что я могла сделать с условием того, что у меня, ну так, не хвастаясь, пятеро дочерей? Чем могла бы я помочь ближнему? Наверное, своим творчеством. Помочь, наверное, тем, чтобы поднять дух тех, кто защищает мою родину, защищает мой дом, мою землю, моих детей. Так получилось, что была возможность прочитать стихи, и нашлись единомышленники, кто помог мне сделать видеоряд для данных произведений. Получилось, что готовые произведения, клипы с моим озвучиванием стали расходиться в народ. Получилось даже перед тем, как попасть в творческий коллектив «Благовест», съездить несколько раз к бойцам далеко за 500 километров от Белгородской области, в ЛНР, с выступлениями. И мы своей творческой бригадой, мои единомышленники, причем женским коллективом, с аппаратурой, с музыкальной, ездили выступать к бойцам для того, чтобы не только поднять дух, передать привет с Белгородчины в Луганскую Народную Республику, привезти гостинцы со школ, с детских садов, гуманитарные организации с удовольствием поучаствовали с нами, помогли медикаментами.
1: Как парни воспринимали это все?
2: Вы знаете, это было очень интересно и трогательно. Во-первых, наверное, по-человечески такой эмоциональный всплеск, когда гражданское население приезжает туда, где у людей совершенно другая жизнь, другой мир. И они также отмечают праздники, также радуются, но все это немножко по-другому, в других условиях, так скажем, да. И, соответственно, когда приезжаешь к ребятам с концертом, тебя встречают просто, ну, я не могу даже объяснить, какие эмоции зашкаливают у одной и другой стороны. Мы обнимаемся, мы рассказываем друг другу, не зная друг друга, что-то такое свое близкое по душе, что, наверное, даже чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь, да, что мы родные люди. Концерт – это одно, но именно обмен энергией, это, наверное, самое важное. Остается память, и потом мы начинаем переписываться все. Они мне присылают свои произведения, которые я тоже читаю. То, что я веду параллельно еще канал о творчестве, где выставляю произведения бойцов СВО. Читаю не только классиков, но и наших ребят, которые находятся на соприкосновении огня.
1: А что вот ближе, творчество известных авторов или творчество бойцов?
2: А вот здесь я вам скажу, очень интересное прошло такая линия. Есть произведения, которые нам не преподают в школе у знаменитых авторов, да, например, Симонов Константин. И буквально недавно на просторах интернета я нашла произведение, о котором мало кто знает. И наложила на современную музыку с помощью искусственного интеллекта вот Оля Кондратьева, которая работает вплотную со мной именно по видеоряду и по музыке. Она мне подобрала музыку, и у нас получилось новое творческое произведение.
1: Как называется?
2: «Если Бог нас своим могуществом».
1: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас в исполнении Марии Белоусовой вы можете послушать произведение Константина Симонова «Если Бог нас своим могуществом».
3: Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он, выбирай. Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там поглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья никакой, самой малой малости на земле б не оставил я. Даже смерть, если было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собою бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул

0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест». А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: граните и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники.

0: зависит.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК СЭТ Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что еще один ребенок, получивший тяжелые ранения во время атаки со стороны Украины, переведен для продолжения лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировка прошла успешно, его приняли московские специалисты. Всего в медорганизациях региона проходят лечение 85 человек, среди которых 5 детей. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 8 взрослых пациентов. Александр Шуваев рассказал о восстановлении жилья и соцобъектов в Шебекинском округе. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора посетил муниципалитет. В округе у 1733 домов разбиты окна. На их восстановление требуется порядка 170 миллионов рублей. Специалисты сейчас закрывают тепловой контур, чтобы успеть до холодов. На улице Ленина восстанавливают дом, где из-за детонации боеприпаса загорелись квартиры на первом и втором этажах. При ударе пострадали 6 мирных жителей. Бассейн «Дельфин» планировали сдать к октябрю, но подрядчик не укладывается в сроки. Минстрою и УКС поручено начать претензионную работу. ФУК в Масловой пристани планируют сдать в этом году. Объект был серьезно поврежден в октябре 2025-го, и его практически полностью разобрали. Почти 5 лет в Белгородской детской областной больнице работает госпитальная школа «Учим, знаем». Там помогают детям, находящимся на длительном лечении, в том числе ребятам с онкологией и пострадавшим от атак ВСУ. С ними занимаются педагоги и психологи. Специалисты объединяют белгородский опыт с наработками флагманской площадки в Москве, куда направляют детей с тяжелыми случаями. Всего в стране работают более 70 таких центров. Волонтер из Москвы привезла школьные принадлежности детям Шебекинского округа. Нина Халилова – выпускница мастерской новых медиа, продюсер одного из федеральных каналов. В приграничье она не впервые. Ей приходилось работать во многих горячих точках. Доставить подарки помогли бойцы с

0: Радио Зет.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
3: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Бывший падает сам.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: ты или нет. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: В студии Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия повысила готовность к биологическим и эпидемиологическим угрозам. Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране сейчас работают 55 центров секвенирования, которые позволяют выявлять и изучать возбудители инфекций. Материалы для исследований из любого региона могут доставить в такой центр в течение 12 часов. По данным правительства, учреждения Роспотребнадзора разработали 124 новых диагностических теста. Еще не менее 50 быстрых тест-систем планируется создать. Такая система позволяет выявлять потенциальные угрозы еще до их широкого распространения. Число атак на российскую избирательную систему растет по мере приближения выборов в Госдуму. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, угрозы касаются как информационной инфраструктуры, так и сотрудников комиссий. Фиксировались в том числе случаи обстрелов помещений избиркомов. В ЦИК отмечают, что значительную часть возможных угроз спрогнозировали заранее и подготовили меры защиты. Сейчас досрочное голосование проходит в 46 регионах страны. Основное голосование состоится с 18 по 20 сентября. В России в 41 раз сократилось число продаж просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на встрече с Владимиром Путиным. Механизм работает около полутора лет и за это время заблокировал продажу 862 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Покупка также не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. На изучение физкультуры в российских школах отводятся 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом рассказали в Минпросвещении. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка. Таунхаусы в России переживают новую волну популярности. Об этом рассказали эксперты. Интерес к такому жилью заметно вырос еще во время пандемии и сохраняется до сих пор. По словам экспертов, таунхаусы привлекают тех, кто ищет вариант между городской квартирой и загородным домом. При этом застройщики нередко создают целые поселки со своей инфраструктурой, школами, детскими садами и магазинами. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Улучшаться, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
12: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». Угрен П 323-310-3055-695.
13: «Ракитная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. «Негабаритика». Работа рядом.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55, код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты не муж мне, не брат, но роднее во сто крат тех, кого называю семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнью рискнул для меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтоб помог он тебе без потерь воевать, и свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах сединой, я тебя от беды отмолю, ведь с тобою в бою будет верность моя, верность вере в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Трудно, знаю, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство России перечислило области из федерального бюджета четвертый транш в 2 миллиарда рублей на приобретение нового жилья для пострадавших жителей приграничья. Об этом рассказал Александр Шуваев. Поддержку получат 297 семей из 7 округов – Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинского. Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года. Средства начнут поступать на спецсчета собственникам уже на следующей неделе, заверил глава региона. Всего с начала СВО из 6490 семей, потерявших жилье, 5636 собственников уже получили новые квартиры, дома либо средства на спецсчета. В 2026 году правительство России планирует выделить региону 14 миллиардов рублей на эти цели. В Белгородской области подписаны договоры с 8 специалистами в рамках программы «Земский работник культуры». В течение ближайших 5 лет они будут работать в учреждениях культуры региона. После торжественной церемонии новым сотрудникам была организована экскурсия по Белгороду и ведущим учреждениям культуры. Напомним, с 2025 года право на поддержку получили библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры и преподаватели дополнительного образования. Реализация проекта соответствует целям нацпроекта «Семья», направленного на повышение качества жизни семей, в том числе в сельской местности. Стартует третий сезон национального студенческого конкурса «Благоустрой». Если вы студент архитектурно-строительного направления и хотите, чтобы ваш проект преобразил город, регистрируйтесь на сайте конкурса blago-ustroy.rf с 15 сентября по 15 октября 2026. Могут принять участие студенты российских вузов от 17 до 35 лет, индивидуально или в команде до 5 человек. Номинации «Минстроя России» разработаны. Разработка концепции благоустройства парков, набережных, центральных площадей и территорий у объектов религиозного значения в малых городах и исторических поселениях. Гран-при – 1 000 000 рублей, автор лучшего проекта. Победителям в каждой номинации – 300 тысяч рублей и стажировки в ведущих архитектурных бюро и архитектурные экспедиции. А лучшие проекты получат рекомендацию Минстроя России к реализации по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ансамбль песни и танца «Белгородская застава» городского центра народного творчества «Сокол» представил Белгородскую область на 12-м международном фестивале «Казачья станица Москва». Событие прошло в музее-заповеднике «Коломенское» в столице. Творческое мастерство на фестивале продемонстрировали свыше 1000 представителей 42 регионов страны. Белгородский коллектив выступал в вокальном конкурсе и занял 2-е место. Артистов отметили дипломом за вклад в сохранение казачьих культурных традиций. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
12: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
13: ИП «Саркисян КЛ», УГРН П 323-310-00-55-695.
14: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
15: Звони 8 800 621 75.
14: Негабаритика. Работа рядом.
16: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29 33 99.

0: Дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Поберег из Трехполья в наследство нам дан, милой мамой, родной России.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест» и очень творческий человек. Здравствуйте, Мария.
2: Добрый день.
1: С Марией мы знакомы уже очень много лет, заочно. Наблюдали за творчеством друг друга. И давайте расскажем нашим радиослушателям, с чего вообще все началось у вас. Как вы присоединились к коллективу «Благовест» и чем вы там занимаетесь?
2: Ну, начнем, наверное, с того, что всю жизнь я занималась творчеством, заканчивала театральное отделение в нашем колледже культуры. Соответственно, всю жизнь линейка творчества идет со мной вместе. После того, когда начались данные события, то бишь начало СВО, мои близкие родственники были участниками, мужчины, да, я имею в виду родственники. И таким образом остаться в стране было бы просто невозможно с условием того, что и живем здесь, в приграничье. Поэтому сразу, с первых дней, первое, что вспомнилось, это агитбригады, которые были во время Великой Отечественной войны. Никуда от этого не деться, правда же? Каждый помогает в тылу, фронту по-своему. Кто-то печет пироги, кто-то занимается финансовой стороной гуманитарных вопросов. Что я могла сделать с условием того, что у меня, ну так, не хвастаясь, пятеро дочерей? А чем могла бы я помочь ближнему? Наверное, своим творчеством. Помочь, наверное, тем, чтобы поднять дух тех, кто защищает мою родину, защищает мой дом, мою землю, моих детей. Так получилось, что была возможность прочитать стихи, и нашлись единомышленники, кто помог мне сделать видеоряд для данных произведений. Получилось, что готовые произведения, клипы с моим озвучиванием стали расходиться в народ. Получилось даже перед тем, как попасть в творческий коллектив «Благовест», съездить несколько раз к бойцам далеко за 500 километров от Белгородской области, в ЛНР, с выступлениями. И мы своей творческой бригадой, мои единомышленники, причем женским коллективом, с аппаратурой, с музыкальной, ездили выступать к бойцам для того, чтобы не только поднять дух, передать привет с Белгородчины в Луганскую Народную Республику, привезти гостинцы со школ, с детских садов, гуманитарные организации с удовольствием поучаствовали с нами, помогли медикаментами.
1: Как парни воспринимали это все?
2: Вы знаете, это было очень интересно и трогательно. Во-первых, наверное, по-человечески такой эмоциональный всплеск, когда гражданское население приезжает туда, где у людей совершенно другая жизнь, другой мир. И они также отмечают праздники, также радуются, но все это немножко по-другому, в других условиях, так скажем, да. И, соответственно, когда приезжаешь к ребятам с концертом, тебя встречают просто, ну, я не могу даже объяснить, какие эмоции зашкаливают у одной и другой стороны. Мы обнимаемся, мы рассказываем друг другу, не зная друг друга, что-то такое свое близкое по душе, что, наверное, даже чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь, да, что мы родные люди. Концерт – это одно, но именно обмен энергией, это, наверное, самое важное. Остается память, и потом мы начинаем переписываться все. Они мне присылают свои произведения, которые я тоже читаю. То, что я веду параллельно еще канал о творчестве, где выставляю произведения бойцов СВО. Читаю не только классиков, но и наших ребят, которые находятся на соприкосновении огня.
1: А что вот ближе, творчество известных авторов или творчество бойцов?
2: А вот здесь я вам скажу, очень интересное прошло такая линия. Есть произведения, которые нам не преподают в школе у знаменитых авторов, да, например, Симонов Константин. И буквально недавно на просторах интернета я нашла произведение, о котором мало кто знает. И наложила на современную музыку с помощью искусственного интеллекта вот Оля Кондратьева, которая работает вплотную со мной именно по видеоряду и по музыке. Она мне подобрала музыку, и у нас получилось новое творческое произведение.
1: Как называется?
2: «Если Бог нас своим могуществом».
1: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас в исполнении Марии Белоусовой вы можете послушать произведение Константина Симонова «Если Бог нас своим могуществом».
2: Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он
3: выбирай.
2: Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там поглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости даже курского соловья никакой, самой малой малости на земле б не оставил я. Даже смерть, если б было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собою бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул

А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест». А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч!

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ангабежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия повысила готовность к биологическим и эпидемиологическим угрозам. Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране сейчас работают 55 центров секвенирования, которые позволяют выявлять и изучать возбудителей инфекций. Материалы для исследований из любого региона могут доставить в такой центр в течение 12 часов. По данным правительства, учреждения Роспотребнадзора разработали 124 новых диагностических теста. Еще не менее 50 быстрых тест-систем планируется создать. Такая система позволяет выявлять потенциальные угрозы еще до их широкого распространения. Число атак на российскую избирательную систему растет по мере приближения выборов в Госдуму. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, угрозы касаются как информационной инфраструктуры, так и сотрудников комиссий. Фиксировались в том числе случаи обстрелов помещений избиркомов. В ЦИК отмечают, что значительную часть возможных угроз спрогнозировали заранее и подготовили меры защиты. Сейчас досрочное голосование проходит в 46 регионах страны. Основное голосование состоится с 18 по 20 сентября. В России в 41 раз сократилось число продаж просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на встрече с Владимиром Путиным. Механизм работает около полутора лет и за это время заблокировал продажу 862 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Покупка также не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. На изучение физкультуры в российских школах отводятся 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом рассказали в Минпросвещении. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка. Таунхаусы в России переживают новую волну популярности, об этом рассказали эксперты. Интерес к такому жилью заметно вырос еще во время пандемии и сохраняется до сих пор. По словам экспертов, таунхаусы привлекают тех, кто ищет вариант между городской квартирой и загородным домом. При этом застройщики нередко создают целые поселки со своей инфраструктурой – школами, детскими садами и магазинами. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Не говорите-ка, работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Зет. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство России перечислило области из федерального бюджета четвертый транш в 2 миллиарда рублей на приобретение нового жилья для пострадавших жителей приграничья. Об этом рассказал Александр Шуваев. Поддержку получат 297 семей из 7 округов – Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинского. Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года. Средства начнут поступать на спецсчета собственникам уже на следующей неделе, заверил глава региона. Всего с начала СВО из 6490 семей, потерявших жилье, 5636 собственников уже получили новые квартиры, дома, либо средства на спецсчета. В 2026 году правительство России планирует выделить региону 14 миллиардов рублей на эти цели. В Белгородской области подписаны договоры с 8 специалистами в рамках программы «Земский работник культуры». В течение ближайших 5 лет они будут работать в учреждениях культуры региона. После торжественной церемонии новым сотрудникам была организована экскурсия по Белгороду и ведущим учреждениям культуры. Напомним, с 2025 года право на поддержку получили библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры и преподаватели дополнительного образования. Реализация проекта соответствует целям нацпроекта «Семья», направленного на повышение качества жизни семей, в том числе в сельской местности. Стартует третий сезон национального студенческого конкурса «Благоустрой». Если вы студент архитектурно-строительного направления и хотите, чтобы ваш проект преобразил город, регистрируйтесь на сайте конкурса blago-ustroy.rf с 15 сентября по 15 октября 2026. Могут принять участие студенты российских вузов от 17 до 35 лет, индивидуально или в команде до 5 человек. Номинации «Минстроя России» разработаны. Разработка концепции благоустройства парков, набережных, центральных площадей и территорий у объектов религиозного значения в малых городах и исторических поселениях. Гран-при – 1 000 000 рублей, автор лучшего проекта. Победителям в каждой номинации 300 тысяч рублей и стажировки в ведущих архитектурных бюро и архитектурные экспедиции. А лучшие проекты получат рекомендацию Минстроя России к реализации по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ансамбль песни и танца «Белгородская застава» городского центра народного творчества «Сокол» представил Белгородскую область на 12-м международном фестивале «Казачья станица Москва». Событие прошло в музее-заповеднике «Коломенское» в столице. Творческое мастерство на фестивале продемонстрировали свыше 1000 представителей 42 регионов страны. Белгородский коллектив выступал в вокальном конкурсе и занял 2-е место. Артистов отметили дипломом за вклад в сохранение казачьих культурных традиций. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученица 4 класса Иванкина Даша. Я живу в приграничном городе Белгороде. Здесь часто слышны звуки боев. В эти минуты я думаю о вас, солдатах, и понимаю, как вам тяжело защищать нас. В нашем городе все школы переведены на дистанционное обучение. Для нас это очень сложно, но я стараюсь хорошо учиться. Хочу сказать большое спасибо тебе, солдат, за мужество, за героизм, за отвагу. Я всегда буду помнить и гордиться тобой, защитником нашей Родины. Я искренне надеюсь, что скоро наступит мир, и все солдаты вернутся живыми и здоровыми в свои семьи, где с нетерпением ждут и очень любят их близкие. Ждем и верим в тебя.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Сет.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите, КАЯ приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите, КАЯ. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.

0: случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Воинам погибшим светлая память. Память вечная павшим в бою.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: жить.
1: Радио Z.
2: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
3: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дыша нет,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.